0: Реклама на Компас FM.
1: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100 отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай!

что же, практически 3 часа в стране. Сегодня уже вторник и 11 августа. Ну а в ваших динамиках Компас FM. Меня зовут Анастасия Лисова. И буквально через минуту услышим свежие новости от нашей ведущей Лины Журавлик. Ну а пока давайте узнаем ближайшие музыкальные планы. Итак, появится Кристина Арбакайте. Еще будет группа Кельон.

0: Время новостей на Компас ФМ, и о них нам расскажет Ирина Журавлик. Ир, привет, что ты для нас подготовила?
1: Привет, Настя. Сейчас я расскажу, какую инициативу предложили президенту и о мероприятии в Солигорске.
2: Новости. Новости на Компас ФМ.
1: Александру Лукашенко предложили объединить Минприроды с подведомственной госинспекцией. Данный вопрос озвучили во время совещания с руководством Совмина сегодня, пишет Белта. Глава государства напомнил, что эту тему уже поднимали при назначении нынешнего министра Лысенко Максима. По словам президента, в вопросах борьбы с браконьерством и охраной окружающей среды не дорабатывают как ведомство, так и инспекция. Также есть и другие проблемы, которые требуют разрешения. В этой связи он заявил о необходимости максимальной защиты белорусской природы как национального достояния. Но на сегодня по ряду причин инициативу объединить усилия Минприроды и госинспекции не поддержали. 156 тысяч депозитных счетов по программе «Семейный капитал» открыто на начало августа, пишет Белта. Из них часть на сумму почти 827 миллионов долларов, другая примерно на 2 миллиарда рублей. Так, на досрочное распоряжение средствами принято свыше 102 тысяч решений. Большинство – на улучшение жилищных условий, получение образования, а также медуслуг и приобретение товаров для инвалидов. Напомню, на сегодня размер семейного капитала – 35 500 рублей. Польша снова провела ротацию войск у белорусской границы, рассказали в Минобороны. Так, с начала августа подразделение 12-й Щетинской механизированной дивизии сменили военнослужащие 18-й механизированной дивизии. Войска развернуты, как и ранее, в приграничных районах Подляского воеводства в рамках операции «Безопасное Подлясье», стартовавшей в августе 2024 года. И последнее. Около 3000 человек поучаствуют в Солигорском веломарафоне «Соль Полесье-2026» в эту субботу, пишет Белта. Это благотворительное мероприятие проходит в рамках мероприятий, посвященных Дню города и Дню шахтера. Заявки любители подали на дистанции 40, 90 и 130 километров. Добавлю, все собранные средства передадут в Солигорский и Петриковский райцентры коррекционно-развивающего обучения и реабилитации. А более 40 тысяч рублей перечислят на материально-техническое обеспечение.
2: Погода на Компас ФМ.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Могилеве, Витебске и Минске без осадков и до плюс 12. Завтра днем в этих городах осадков не ожидается и до 20 градусов тепла. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас ФМ только песни, с которыми всегда по пути.

0: Ну что же, друзья мои хорошие, вторник в самом разгаре. Я думаю, к этому времени успели проснуться уже даже совы. Поэтому давайте активно проводить этот день, который плавно перетекает в вечер. С вами Компас FM, Анастасия Лисова. И в эти 15 минут предлагаю послушать Кристину Арбакайте, еще Жень Трофимову и Комнату культуры. Ну а раньше остальных к нам присоединится Александр Маршал. Так что прекрасного вам дня, легкой дороги и только отличного настроения.
1: Реклама на Компас FM. Компас FM – это песни, с которыми всегда по пути. Это хорошие песни, у которых есть история. История одной хорошей песни. Узнавайте новое о любимой музыке каждый будний день в 18.20. А еще в выходные на Компас FM. Слушайте на 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

группа «Фандок» с песней «Зима». Так вот, до той самой зимы нам остается 112 дней. Много это или мало, решать вам, но однозначно используйте по максимуму моменты этого лета. Ну а сейчас уже практически середина часа в стране, и мы с вами движемся в размеренном темпе этого вторника. Впереди только классная музыка и много разговоров. Поэтому оставайтесь в нашей компании подольше. Напоминаю, вы слушаете «Компас FM», меня зовут Анастасия Лисова. Ну и сейчас давайте узнаем о наших музыкальных планах. Итак, услышим «Мота».

Реклама на Компас FM. Что если каждый ваш день станет здоровым? Компас FM знает, как в мире стресса и быстрого ритма жизни сохранить себя и свое здоровье. Здоровый день. Слушайте в 7.40 и в 16.25 в будни. А еще в выходные на Компас FM 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

0: знаете ли вы, что сегодня, 11 августа, отмечается праздник второй молодости? Ну, у каждого она своя. Главное, помните, цифра в паспорте не определяет наше внутреннее состояние, а зрелость – это отличное время для новых начинаний. Например, знаменитый создатель KFC Харлан Сандерс. Он обрел успех только после 60 лет, и основатель Макдональдс Рэй Крок, построивший империю почти в 52 года. Поэтому дерзайте, у вас обязательно все получится. Ну а с вами, как всегда, Компас FM. Меня зовут Анастасия Лисова. И до конца этого часа слушать будем Фулсгардом. И еще будет мод. Ну а прямо сейчас послушаем Вячеслава Бутусова.
1: Реклама на Компас FM. Что происходит в мире машин, знает Компас FM. Слушайте автоновости и узнавайте о важных событиях из сферы авто. Каждый будний день в 8.40 и 17.25 на Компас FM. 102.5 в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

Лимонное дерево пел только что группа Fool's Garden, и ее хитом мы заканчиваем это часом. 15.58, точная белорусская, вы слушаете Компас FM, и у нас остается буквально минута времени для того, чтобы узнать, кто составит нам компанию в ближайшее время. А потом сразу переключаемся на новости. Меня зовут Анастасия Лисова, и вот кого предлагаю послушать в эти полчаса. Не так споет Владимир Пресняков.

0: последних событий в нашей стране расскажет Ирина Журавлик. Ир, привет, о чем будут новости?
1: Привет, Настя. Из множества событий в мире сейчас я расскажу, каким годом назвал президент 2026 и какие факты раскрыли археологи о появлении славян.
2: Новости. Новости. На Компас FM.
1: Президент назвал этот год лучшим для сельхозкультур. На совещании с руководством Совмина сегодня, пишет Белта. При обсуждении основных вопросов он затронул и крайне актуальный ход уборочной. По словам Александра Лукашенко, нынешняя погода на руку аграриям. Ночью дожди, а за полдня посевы подсыхают и готовы к послеобеденной уборке. Как доложил глава Минсельхозпрода Юрий Горлов, сейчас в целом осталось убрать 555 тысяч гектаров зерновых культур. А по прогнозам, намолоть зерновых без учета рапса, возможно, достигнет и 7 миллионов 600 тысяч тонн. И еще в планах суммарно убрать более 1 400 000 тонн ярового и озимого рапса. Но при этом президент назвал министру места с непригодным урожаем данной масличной культуры, прежде всего в Витебской области, и потребовал уточнить вопрос. Цифровой автомагазин для жителей села запустят в стране к концу следующего года, пишет СБ «Беларусь сегодня». Так, сервис автоматизирует информирование сельских жителей о работе автолавок. Пользователям будут приходить пуш-уведомления о планируемом времени прибытия, возможных задержках, новых маршрутах и изменении расписания. Первыми воспользоваться сервисом смогут жители Гродненской области, а после тестирования его масштабируют на всю страну. Личный состав 15-й зенитной ракетной бригады совершенствует полевую выучку, сегодня рассказали в Минобороны. Военнослужащие отрабатывают комплекс учебно-боевых задач в условиях, максимально приближенных к боевым. Среди основных элементов подготовки – тактика действий с применением средств маскировки, защита от оружия, массового поражения, оказание первой медпомощи, а также отражение нападения условного противника и отработка взаимодействия между подразделениями. И последние новые факты о появлении славян на землях возле реки Менка раскрыли археологи, пишет Белта. Раскопки в деревне Городище подтвердили, что ранее на этом месте был детинец, укрепленная главная часть древнерусского города. Кроме того, обнаружили и ранее материалы славян пражской культуры. По словам ученых, находки доказывают, что славяне пришли с юга на белорусские земли не в 9, а в 7 веке. А очередным открытием стало, что жизнь в городе на Менке не прекратилась в 12 веке. После, в 13 и 14 веках, здесь еще были феодальная усадьба и двор.
2: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Могилеве, Витебске и Минске без осадков и до плюс 12. Завтра днем в этих городах осадков не ожидается и до 20 градусов тепла. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

Ну, слушайте, до конца рабочего дня остается все меньше и меньше времени, да, это значит, хватит раскачиваться, давайте завершать все начатое и строить уже план на вечер. С вами Компас FM, поэтому скучать точно не придется. Ну, а меня зовут Анастасия Лисова, и слушать будем «Руки вверх».

0: Реклама на Компас FM.
1: Кліч Палісся запрошує на свято у самый загадковый регион Беларуси. 15 жнівня у Петриковском районе пройде 9-й международный фестиваль этнокультурных традиций Кліч Палісся. Махчимость докрануться до спадщини протков. Гостинность Палішуков, самобытная культура, народные обрады, белорусский фольклор. Вас шакают палесские подворки, интерактивные пляцовки, аутентичные музыки, майстер-классы рамесников, забавы и гульни, шмат белорусского гумору и народные жарты. Только у Ляскавичах можно убачить полесскую прыгажуню, святочный фейерверк над Припятью и почуть жаночий голос Полесья. Едем в гости до Палішуков. Сустракаемся у Ляскавичах 15 жнивня.

0: Это радио «Компас FM». «Компас FM». Всегда по пути.
1: Без тебя меня нет. Что это значит? Выключается свет. Что ты наделал?
0: Вы слушаете «Компас FM».

0: Слушайте, время летит незаметно. Кажется, только недавно мы с вами недовольны, отключали будильники и пытались взбодриться кофе. Да, уже практически половина пятого и близится время вечерних пробок по дороге домой. О них, к слову, я расскажу буквально через минуту, а пока очередной музыкальный анонс. И да, вы слушаете Компас FM, меня зовут Анастасия Лисова. Ну и совсем скоро Михаил Громов расскажет об основном ингредиенте любовного зелья. Ну и кому полезен сельдерей. Ну а касаемо музыки, слушать будем «Руки вверх» еще за скрипт, а раньше остальных появится группа «Смысловой галлюцинации». Ну а сейчас давайте расскажу о пробках.
1: Дорожный компас.
0: По данным сервиса Яндекс.Карты Витебске, к этому часу затруднения на проспекте Людникова до пересечения с Фрунзе. Что касается Могилева, то здесь затруднения на Шоссейной улице. От дороги Н-1107 до объездной дороги время проезда 2 минуты. Открываю карту Минска. Здесь местами затруднения. На Ленина от пешеходного моста до Кирова время проезда 8 минут. Также на Киселева от Красной до Богдановича 11 минут. И столько же потратите времени на Козлова от Платонова до Даумана.
1: Дорожный компас. Для детей старше 16 лет. Здоровый день на Компас FM.
2: Здравствуйте, это программа «Здоровый день». Ежедневный рассказ о том, как оставаться здоровым в мире стресса и быстрого ритма жизни. В студии я, Михаил Громов. Сегодня речь пойдет про сельдерей. Я расскажу об основном ингредиенте любовного зелья, ну и, конечно, о его полезных свойствах.
1: «Здоровый день».
2: Этот то ли овощ, то ли зелень, спокойно лежа на прилавках магазинов, не привлекает к себе особого внимания. Однако за неприглядным видом хранится комплекс витаминов и минералов, благодаря которым этот овощ называют любовным. Сок этого растения использовали в качестве афродизиака еще в Древней Греции. Однако в кулинарии из-за своего специфического запаха он прижился не сразу. Вплоть до 17 века его использовали в основном в лечебных целях. Гиппократ называл этот овощ кладовой витамином и включил его в список продуктов, очень полезных для мужской силы. По одной из версий, любовное зелье, которое выпили Тристан и Изольда, больше чем наполовину состояло из сока сельдерея. Эта версия вполне имеет право на жизнь, если посмотреть на его состав. Аспаргин и тирозин – аминокислоты, которые помогают вырабатывать важные гормоны, такие как тестостерон и пролактин. Витамины группы В повышают работоспособность мозга, ну и просто заставят вас чаще улыбаться. Связка витаминов А и Е поддержит зрение, улучшит кровоснабжение сетчатки глаза, насытит клетки кислородом, укрепит иммунитет, кости и суставы, а еще улучшит работу половой системы и репродуктивной функции. Витамин С известен не только как защитник иммунитета, но и сильным антиоксидантным свойством. Он препятствует развитию новообразований и при поддержании достаточного количества в организме является хорошим профилактическим средством от рака. Благодаря клетчатке в составе сельдерея ваш завтрак, обед, ужин, второй ужин и даже третий будут намного легче усваиваться, а токсины и другие вредные вещества покинут ваш организм намного быстрее. Те, кто на диете, тоже смогут порадовать себя пряным вкусом и запахом этого овоща. Ведь сельдерей содержит всего 16 калорий на 100 граммов продукта. К слову, сельдерей еще называют продуктом с отрицательной калорийностью. Это значит, что на переваривание этого овоща организм тратит больше энергии, чем содержится в самом продукте. Однако овощ не стоит включать в рацион людям, страдающим от эпилепсии, мочекаменной и желчекаменной болезни, тромбофлебита, холецистита, панкреатита, а также при обострении гастрита и язвы желудка. На этом все. С вами был я, Михаил Громов, и программа «Здоровый день». Ежедневный рассказ о том, как оставаться здоровым в мире стресса и быстрого ритма жизни. Слушайте в будни в 7.40 и 16.25, а еще в выходные на Компас FM.
1: Здоровый день. Реклама на Компас FM. Новости бывают разные: серьезные, скучные, грустные, а бывают народные. Народные новости. Слушайте небанальный рассказ обо всем, что происходит вокруг, в 9.10 в будни, а еще в выходные на Компас FM 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

0: Ну что же, практически 5 часов в нашей стране. Вы слушаете Компас ФМ. Меня зовут Анастасия Лисова. Вместе мы проводим вечер этого вторника. Совсем скоро от Ирины Журавлик узнаем, что там происходит в нашей стране и мире. Еще будет информация о пробках. Ну а пока давайте расскажу о наших музыкальных планах. Итак, в ближайшие полчаса к нам присоединится группа Любэм. Также споет группа Rolling Stone. Ну а раньше остальных послушаем Александра Шевченко. Будет все, как ты захочешь. А теперь давайте заглянем в Яндекс.Карты.
1: Дорожный компас.
0: И по данным сервиса Яндекс.Карты, Витебске пробка на Людниково до пересечения с Фрунзе, а также затор на Замковой до пересечения с Лениным. Что касается Могилева, то здесь затруднения на Пушкинском проспекте у Димитрова до Габровской. Время проезда 5 минут. Есть только же потратите на проспекте Мира от Крыленко до Ленинской. Обновляю карту Минска. Здесь уже пробки в 4 балла. И основные из них на Лобанка от Одинцова до Плитыцкого. Время проезда 5 минут. Также на Ленина от Интернациональной до Кирова 4 минуты. И столько же на Романов Слободе от Мельникайте до Немиги. И еще одна пробка на Аэродромной от Брилевской до Чкалова. Время проезда 4 минуты. Ну а сейчас давайте узнаем, что там в мире с новостями.
1: Дорожный компас. В Минске 17 часов.

0: В студии уже появилась Ирина Журавлик, и у нее самые свежие новости к этому часу. Ир, привет. О чем расскажешь?
1: И тебе привет, Настя. Сейчас я расскажу об обновлении столичных дворов и что нашли археологи в Ашмянском районе.
2: Новости. Новости. На Компас FM.
1: Президент направил соболезнования своему колумбийскому коллеге Эбеларде де ла Эсприэлье в связи с гибелью людей из-за мощного землетрясения, пишет Белта. Он отметил, что известие о многочисленных жертвах стихии, включая масштабное разрушение, восприняли с глубокой скорбью в Беларуси. Александр Лукашенко от имени народа и себя лично высказал лидеру и гражданам этой страны искренние соболезнования и слова поддержки. Он пожелал стойкости и быстрого выздоровления пострадавшим, сил и мужества жителям для преодоления трагических последствий. Проезды и пешеходные зоны обновят во многих столичных дворах до конца недели, пишут Минск Новости. А еще коммунальщики заменят детско-игровое и спортивное оборудование. Также по нескольким адресам установят вспомогательные архитектурные сооружения и художественно-декоративные элементы благоустройства. А где-то отремонтируют контейнерные площадки, лестницы и подпорные стены. Боеподготовка в вооруженных силах продолжается, рассказали в Минобороны. Так гвардейцы 111-й артиллерийской бригады отрабатывают стрельбу штатными снарядами на контрольных занятиях по спецподготовке. Военнослужащие 38-й Брестской отдельной десантно-штурмовой бригады совершенствуют преодоление водной преграды на БТР-82А, а бойцы 120-й отдельной механизированной бригады проводят учебные стрельбы из штатного оружия и метают ручные гранаты. И последнее. Кузницу 9-10 веков обнаружили в Ашмянском районе, пишет Белта. Раскопан крепкий фундамент, сложенный из камней. Внутри помещения были отходы кузнечного производства, ножи, ключи, ледоходные шипы и части доспехов, а также изделия с браком и со следами починки. Еще ученые отметили, при длительном исследовании Гольшанского комплекса, в частности, при изучении воинского могильного комплекса, также они нашли сожженные останки воинов вместе с кусками кольчуг и пластинчатых доспехов.
2: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшая ночью в Могилеве, Витебске и Минске без осадков и до плюс 12. Завтра днем в этих городах осадков не ожидается и до 20 градусов тепла. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: вместе с Компас FM.
1: Ну что же, рабочий день у большинства закончился, поэтому желаю вам дорог без пробок и только приятного вечера в компании нашего радио. Напоминаю, вы на Компас FM, с вами я, Анастасия Ильисова. Ну и чтобы дорога была более приятна, предлагаю в ближайшие 15 минут послушать группу «Любэ», их душевный хит про ребят с нашего двора. Еще будет группа «Роллинг Стоун» и песня «Anybody seen my baby». Ну а раньше всех будет группа «Високосный год». Песню в их исполнении услышим сразу после того, как проверим дороги на загруженность.
0: Дорожный компас.
1: Итак, по данным сервиса Яндекс.Карты, в Витебске пробка на Замковой до пересечения с Лениным, еще затор на улице Генерала Белобородова до пересечения с проспектом Черняховского, а также затруднение на улице Космонавтов до пересечения с Кировом. Открываю карту Могилева, и здесь затруднение на Пушкинском проспекте от Димитрова до Габровской, время проезда 5 минут, а также на Пионерской от Миронова до Пушкинского проезда, время также 5 минут. Что касается Минска, то здесь уже шестибальная загруженность и крупнейшие пробки на МКАД от Ташкента до Партизанского проспекта. Время проезда 14 минут. Также на Киселева от Площади Победы до Максима Богдановича время проезда 18 минут. И на Козлова от Платонова до Независимости время проезда 12 минут.
0: Дорожный компас.

0: А знаете ли вы, дорогие наши мужчины, что вчера отмечался День заботливого мужа? Так вот, если вы об этом узнали только сегодня, у вас есть прекрасная возможность исправиться и проявить заботу и внимание своей второй половинке. По пути домой загляните в цветочный магазин и порадуйте свою любимую букетом. Жена это точно оценит и отблагодарит вас вкусным ужином, а на выходные, может, даже и на рыбалку отпустит. Главное, подловите правильный момент, когда хотите это преподнести. Напоминаю, вы слушаете Компас ФМ, советы раздает Анастасия Елисова. Ну и буквально через несколько минут в рубрике «Автоновости» узнаем о рассекреченном Джили Манджаро. Об этом расскажет Александр Тамкович. Ну из музыки нас ожидает группа «Пицца».
1: Непримиримая Марина, повари меня в очередной раз.
0: Также споет «Статус Кво». Ну а раньше остальных появится Агата Кристи.
2: Облака в небо спрятались, звезды пьяные смотрят вниз.
0: Послушаем все это сразу после дорожной информации.
3: Дорожный компас.
0: Заглядываю в Яндекс.Карты и вижу, что в Витебске к этому времени пробка на Буденного до пересечения с проспектом Белобородова, а также затор на Замковый до пересечения с Ленина и на Ленина до пересечения с Фрунзе. Обновляю карту Могилева. И здесь затруднение на Первомайской от улицы Бонч-Бруевича до проспекта Мира. Время проезда 6 минут. Столько же придется потратить на Пушкинском проспекте от Димитрова до Габровской и на проспекте Мира от Крыленко до Ленинской. Время проезда 7 минут. Что касается Минска, то здесь уже 7-бальная загруженность. Пробки на МКАД от Ташкентской до Партизанского проспекта. Время проезда 18 минут. Также на МКАД от Чижевских до Игуменского тракта 5 минут. На Ванеева от Долгобродской до Рокоссовского. Время проезда 19 минут. Ну а также на Академической улице от Козлова до проспекта Независимости. Время проезда 12 минут.
3: Дорожный компас. Для детей старше 16 лет. Автоновости. На Компас FM.
4: Привет, меня зовут Александр Тамкович. Сегодня расскажу о рассекреченном Джили Манджаро и электрическом Mercedes AMG, установившем рекорд на Нюрбургринге. И это автоновости на Компас FM. Министерство промышленности КНР рассекретило свежую модель Джили. Это обновленный кроссовер, который у нас известен под именем Манджаро. Машина серьезно прибавила в размерах. Длина нового Манджаро около 5 метров, а колесная база достигла почти 3 метров. Внешне узнаваемый стиль сохранили. Спереди крупная решетка радиатора с вертикальными хромированными ламелями, а задние фонари по-прежнему растянуты во всю ширину кузова, только теперь выглядят массивнее. А что под капотом? Заявлено два типа силовых установок. Чисто бензиновая версия получит 2-литровый турбомотор мощностью 290 лошадиных сил, а гибридной модификации будет двигатель той же конфигурации, но с отдачей 218 сил, которому помогает электрическая часть. Максимальная скорость 210 и 190 км в час соответственно. Более подробные характеристики обещают раскрыть ближе к старту продаж, но конкретные сроки пока не называются.
3: Автоновости.
4: Электрический Mercedes AMG CLA 45 официально оказался быстрее бензинового Audi RS3 на легендарной северной петле Нюрбургринга. Эпоха меняется на наших глазах. Автомобиль под управлением опытного пилота Кевина Бергера прошел круг за 7 минут 32 секунды. И это на минуточку время тяжелого электрического седана. Премьера новинки состоялась в июле на фестивале скорости в Гудвуде. А хорошее время на кольце явно должно убедить поклонников марки раскошелиться. Есть тут и символический момент. Электрический CLA 45 теперь стал младшей моделью в линейке Mercedes AMG, потому что бензиновый Hot Hatch A45S вот-вот уйдет на пенсию, и преемника у него не будет. Целая эпоха горячих компактных Мерседесов с ДВС подходит к концу. В комплекте трехмоторная силовая установка. Один электромотор спереди и два сзади выдают пиковые 680 лошадиных сил. Разгон до сотни ровно 3 секунды, а максимальная скорость 270 км в час. Из интересного – умная программная надстройка Predictive Performance Manager. Она заранее анализирует профиль трассы и грамотно распределяет мощность и запас энергии, выжимая максимум на каждом конкретном участке. Такими были новости мира авто. Слушайте каждый будний день 8:40 и 17:25, а еще выходные на Компас FM.
3: Автоновости. Реклама на Компас FM. Компас FM. Это песни, с которыми всегда по пути. Это хорошие песни, у которых есть история. История одной хорошей песни. Узнавайте новое о любимой музыке каждый будний день в 18.20. А еще в выходные на Компас FM. Слушайте на 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

Реклама на Компас FM. Хотите начинать день в хорошем настроении? Тогда включайте «Утро Компас FM». Каждый будний день с 7 до 11 Компас FM помогает собираться на работу. Свежие новости, данные о пробках, полезная информация и, конечно, любимые песни. Компас FM. Всегда по пути. И на работу тоже. Слушайте «Утро Компас FM» с 7 до 11 в будни на 102,5 в Минске. А еще на сайте compassfm.com.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшие ночью в Могилеве, Витебске и Минске без осадков и до плюс 12. Завтра днем в этих городах осадков не ожидается и до 20 градусов тепла. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Опять давлю из всех на газ.
1: Мелькают лица и мгновенья, но только где-то через век. Я понимаю с сожалением,

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве, Витебске и Минске без осадков и до 20 градусов тепла. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: слушаете Компас FM.
1: Небо словно ювелирка, звезды как кристаллы. И для тебя сегодня их достану. Они падают, но знаю, что я соберу их всех. Я сделаю.

будто во сне. Девочка с нашего двора, она не такая, как все. Все не такие, как она будто во сне. Девочка с нашего двора.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве, Витебске и Минске без осадков и до 20 градусов тепла. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.